мышкой, долня мотай, кому я держай, я не вижу знак че, беги не карт, толпа слабче, гей, дышу, дишь, да, бег ты